0: für euch am Abend die beste Musik.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».